0: Мини Купер. Порядочный пацан, такой себе не гнял. Знакомый джип навстречу, это один продюсер. Разрывается Лэнд Крузер. Хотя еще совсем недавно, пару лет назад, он говорил:
1: творог не катит.